я и архив, а саме монахому нанесу. И друзьями со села пухи спит, а на бирисим перис, а ты мозг, кеток серис, а не хасися ты, я.